0: Say Love Me здесь в эфире Love Radio. О, Джина, не говори, что любишь меня, лучше сразу познакомься со своими родителями. Именно это мы обсуждаем в нашей рубрике.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Надо ли вообще это или не надо? Расскажите мне, помогите мне понять, знакомиться с родителями на ранней стадии или не нужно с родителями любимого человека. Естественно, пишите все, что вы думаете, в нашу телегу. Под постом, под кружочком со мной есть пост для ваших комментариев. Ну или в МАКС 8-915-300-106-6. Ну и пару комментариев из нашего телеграм-канала Love Radio, нижнее подчеркивание, Official. Гиза пишет. Что думаю я? Ну что думаешь ты, Гиза? Что каждый день вопросы про пару, да про пару, а ответить уже и нечего, Гиза. Ну, я знаю прекрасно, что у тебя, по-моему, был муж. Вот как тогда? Вот вспомни, как тогда ты знакомилась с его родителями? Что это было? Ну, я знаю, что люди, вы восточные, у вас это как-то по-другому происходит. Сразу вот этот вот пир на полмира, как минимум, или же там все семьями собираются, опять 200 человек. Как это происходит? Вспомни и расскажи нам. И нужно ли это делать? Будешь ли ты это делать в будущем, когда найдешь своего принца? Возможно, по имени Максим. Ну, окей. Дэн пишет, для начала надо как следует друг с другом познакомиться и оценить серьезность своих намерений, говорит Денис, ну а там уже и знакомство с родителями будет органичным. Абсолютно согласен, это подтверждает версию нашего слушателя по имени Леонид, который прислал почти такое же сообщение нам пару минут назад. Пишите все, что вы думаете по этому поводу. Наш МАКС 8-915-300-106-6 или же телеграм-канал. Ну а пока послушаем музыку. Совсем скоро Шакира, Burna Boy, Die Die.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: делаем виш. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Вместе с нами Кельвин Харрис, Джейзи, Satisfy. Удовлетворяй и удовлетворяйся. Ну и, кстати говоря, нас тоже можешь удовлетворить своим мнением в рубрике
1: «Форум. А что думаешь ты?»
0: Нужно ли знакомиться с родителями на ранних этапах отношений или лучше не торопиться? А может быть, лучше вообще этого не делать? Что думаешь ты? Пиши в нашу телегу под кружочком со мной. Есть пост для твоих комментариев. Ну или наш Макс 8-915-300-106-6. Что из интересного? Нам пишет Алиса. Как говорит моя подруга, парня знакомить с родителями надо за неделю до свадьбы. Где-то я это уже слышал. И Алиса примерно такого же мнения. Если потом у вас не сложится, начнется от родителей вот это все. Андрей был лучше, Леша был серьезней, а у Димы вообще была машина, а у другого была дача. А вот ты думаешь, зачем я вообще вам рассказала, ну, в данном случае, девушка, что я собираюсь замуж выходить. Андрей нам пишет, я сейчас очень далеко от дома, на другом конце света, но все равно слушаю вас, великая сила интернета. Андрюха, привет, здорово. Передайте привет моей жене Лелечке, пишет Андрей, я ее очень люблю, она сейчас везет дочку в сад и слушает вас. Лелечка, привет тебе от Андрея. На днях, Андрей говорит, старший сын привел девочку знакомиться с нами. Он счастлив, мы это видим, мы его любим, поэтому с теплом встретили их и, наверное, все-таки поможем как-то, да, поможете семьей превратиться им в такую же яркую и стабильную ячейку общества, как и вы. Пусть все будет так, как ты задумал, так, как задумал твой сын, ну а вы пишите, нужно ли знакомиться с родителями на ранних стадиях отношений. 8-915-300-106-6, наш мессенджер Макс. Ну а мы продолжим совсем скоро. Girls and Coach, Men in Finance.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Sam Field, Ox, здесь в эфире Love Radio, My Heart Goes, красавцы с тобой, ну и мы продолжаем нашу тему.
1: Форум, а что думаешь ты?
0: Продолжать мы ее продолжаем, но уже пришло время закругляться постепенно. Вы пишите, продолжайте писать свое мнение в нашу телегу под кружочком со мной. Нужно ли на ранних стадиях отношений знакомиться с родителями или лучше не торопиться? А также для вас есть наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Очень интересное и емкое сообщение Альбиона нам написала. Как сказал мой муж, знакомиться надо сразу, если хочешь понять, какой будет жена. Посмотри на ее маму. Вот это вот база. Познакомились с родителями мужа в первый день. Они приняли отлично. Сразу сошлись характерами. И он с моей мамой тоже познакомился сразу после тусовки в первый день знакомства. Вот так вот все произошло. Мы были с похмелья. Ну, как с тусовки-то быть не с похмелья. А ему нужно было на работу. Я сказала. Вообще первый день познакомились с этим человеком, а он вообще уже убегает от меня. Не дело. А мама ему, значит, сразу и кофе предложила, и пирожков достала, может быть, напекла даже. И вот так вот сошлись они и с моей мамой, и Альбиона сошлась с родителями своего избранника. Вот, чтобы у всех пар, которые решили познакомиться, было все так же гладко и как по маслу, с кофе и пирожками. Ну, а мы завершаем нашу тему форума на сегодня. Вы продолжаете писать в наш Макс 8-915-300-106-6. Подключайтесь к разговору и в телеграм-канале Love Radio нижнее подчеркивание official. Ну, а мы пока послушаем диджей Гожи, Джейсон Дерула, Мелоди Мичика, мировой хит, и в финале часа будет сериал Stumbling In.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН
3: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.

0: 22 августа 2026 года включительно.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду радио до 4 октября 2026 года. 18+.
2: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 9 утра в Москве. Love
1: News. Россиянам рассказали о правилах пополнения кошелька для цифровых рублей. В Южной Корее запустят необычное шоу. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Кошелек для цифровых рублей можно будет пополнять в приложении любого крупнейшего банка. Как сообщили в ЦБ, процесс не будет отличаться от привычного перевода между своими счетами. Напомню, россияне смогут открывать цифровой кошелек в системно значимых кредитных организациях с 1 сентября. Торгово-промышленной палате предложили ввести штрафы для провайдеров за ущерб, который они нанесли жилым домам во время прокладки интернет-сетей. Взыскания за порчу имущества и другие нарушения могут составить до 500 тысяч рублей. У «Мажора» с Павлом Прилучным будет 6-й сезон. Он выйдет в следующем году. В продолжение Игорь Соколовский займется поисками пропавших девушек и в ходе расследования начнет подозревать, что к делу может быть причастен Роман Замятин, новый начальник полиции, с которым у героя окажется много общего. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. В Южной Корее запустят реалити-шоу про отношения с искусственным интеллектом. Для каждого участника создали виртуальную вторую половинку с учетом характера, интересов и запросов живого человека. Люди смогут общаться с ИИ, ходить на свидания и проводить время вместе. Авторы передачи хотят выяснить, может ли человек испытывать чувства к нейросетям. В шоу примут участие местные знаменитости, актеры и комики. Еще больше новостей в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Не понимаю я, как можно испытывать чувства к нейросетям и зачем это тестировать вообще. Но да ладно, это же не мы тестируем, это не у нас, у нас все в порядке. Но у нас есть свои кадры, и прямо сейчас будем распутывать с тобой интересную историю. Тут россиянин украл саборд, чтобы переплыть Волгу и не опоздать на работу. В чем суть истории? Житель Тольятти нашел весьма необычный способ добраться до офиса. Мужчина забрал саборд с базы отдыха под Самарой, спустился на воду и отправился через Волгу. За время путешествия трудоголик преодолел больше 30 километров и благополучно добрался до места назначения. Но это еще не все. Пропажу снаряжения стоимостью более 11 тысяч рублей заметил владелец базы. Это хорошо, камеры помогли полиции установить подозреваемого, который позже признался в краже. После заплыва мужчина передал саборд знакомой на хранение, но позже этот самый саборд вместе с другими вещами исчез. И я тут с коллегами все 15 минут до того, как прочитал эту новость, мы пытались распутать, что здесь, почему исчез саборд с вещами, кто эта подруга, которая забрала этот саборд на хранение, и вообще не связана ли она какими-то нехорошими, значит, движениями и мыслями, идеями вместе с этим мужчиной, который, решил, что этот саборд теперь принадлежит ему. Я не знаю, как на самом деле там есть, но мне лично кажется, что это какая-то вот связочка, чтобы, значит, набрать сабордов, накрасть их, вот, а потом продавать их где-нибудь на маркетплейсах. Не надо так делать, камеры все видят, а лучше занимайтесь чем-то полезным и выходите на работу пораньше, потому что, ну, действительно, потом вы за саборды будете долго жалеть в не столь отдаленных местах. Погнали дальше.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.

0: Lopez, Everything is Fine. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, и мы с тобой плавно подбираемся к одной из самых любимых наших рубрик. Это «Пятница» с ВК-музыкой. Погнали вместе.
1: «Пятница» с ВК-музыкой.
0: Ну и последний раз в этом месяце мы получаем внеочередную порцию свежайших новинок и всецело и максимально этому рады. Ведь редакция ВК-музыки с нами на связи и никогда не прекращает свою работу. Отслушав 1500 новых композиций, они выбрали все самое сочное, поместили в более чем 160 постоянно обновляемых собственных плейлистов и презентуют дорогим слушателям Love Radio верхушку 4 из них. И вот вам 4 тизера. Номер 1 в плейлисте «Лучшие за неделю» супер-трио Ваня Дмитренко, Мальбек и Сюзанна с хитом.

можете найти во вкладке «Обзор» приложения ВК «Музыка» и раздела «Музыка» социальной сети ВКонтакте, доступного в мобильном приложении и онлайн-версии. Ну а мы продолжаем. Совсем скоро «Cat's Eye Animal», далее «Ava Max», «My Oh My».

0: Oh My от Эйвы Макс здесь, в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, шикарная музыка, крутое настроение. И я хочу тебе сказать, что Россия, особенно Казань, продолжает ставить рекорды. Мировые, между прочим, по брейкингу. Один из таких рекордов установили в Казани. 430 человек из разных стран собрались ночью на центральном стадионе и одновременно покрутились на голове. По-моему, этот элемент называется хеликоптер. Акцию приурочили к 40-летию развития брейкинга в регионе, именно в Казани. Но если ты не знаешь, как выглядит этот элемент, то представь себе, что у тебя кастрюля от... крышка от кастрюли упала на пол, и вот крутится она так, крутится, может бесконечно крутиться, и вот такой элемент ребята изображали, собственно, на своих спинах. Как выглядят потом спины, я не знаю, но знаю, что ребята, которые занимаются брейкдансом, брейкингом, они очень такие мускулистые и крепкие, так что если хочешь укрепить свое тело, крутись на полу, как крышка от кастрюли. Ну, мы продолжаем Temper City Self-Aware через пару минут, дальше Боб Синклер Кайза.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalio.rf.

0: летели, это Артик Асти здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, лампочки на полную горят и звучат в твоих колонках, так же горят, как и звезды со своими предсказаниями. Полетели в Стартрип.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
2: Овны.
0: Убедительность ваших идей может помочь изменить ситуацию в вашу пользу.
2: Тельцы.
0: Интересные события могут произойти в кругу старых знакомых.
2: Близнецы.
0: Довольно работы. Наполните пятницу романтикой и чувствами.
2: Раки.
0: Оглянитесь вокруг. Возможно, вы упустили важную деталь в делах.
2: Львы.
0: Найдите время для отдыха. Это поможет восстановить силы и ясность ума.
2: Девы.
0: Пора заняться самообразованием и развивать свои навыки.
2: Весы.
0: Не пытайтесь сосредоточиться на работе. Лучше запланируйте насыщенные выходные. Тем более сегодня пятница.
2: Скорпионы.
0: Ваша внимательность к нюансам поможет избежать ненужных ошибок.
2: Стрельцы.
0: Поделитесь своими знаниями с другими. Это даст вам ресурс и мотивацию.
2: Козероги.
0: Проведите время на природе. Восстановите душевное равновесие. Это полезно.
2: Водолеи.
0: Дайте себе время для размышлений по важному вопросу и не торопитесь с ответом.
2: Рыбы.
0: Ваши дипломатические навыки помогут разрешить любую конфликтную ситуацию. В пятницу лучше ни с кем не конфликтовать, слушать хорошую музыку и планировать уикенд. Погнали дальше.
1: Стартрип. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия, VIP-палаты, высокотехнологичные операционные, личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Невероятно красивая история в исполнении Звонкова здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, и пришло время поиграть в сорванцы. Будем угадывать с тобой направление, которое я загадал. И, конечно же, это делать мы будем с подсказкой и будем по сумме, которую я тебе озвучу, прямым рейсом эконом-классом. Прямо сейчас, если хочешь принять участие в игре сорванцы, если ты знаешь, сколько стоит слетать туда или туда, пиши в наш Макс 8-915-300-106-6, говори, что хочешь принять участие в игре, и я тебе перезвоню. Ну а пока, Дуа Липа.

0: Дуалипа, Гудини. В эфире Love Radio, красавцы здесь же. Ну и, конечно же, наша игрушка «Сорванцы», в которой у меня прекрасная собеседница. Марина, привет тебе.
1: Привет, привет всем.
0: Как дела твои? Чем занимаешься?
1: Все хорошо, на работе.
0: На работе. Откуда ты, Марин?
1: Я с Питера, Санкт-Петербург.
0: Санкт-Петербургу большой-пребольшой привет. Расскажи мне, какие у тебя познания в перелетах? Ты спец в этом, ну или так, ищешь?
1: Ну, так, средненько.
0: Средненько. Угу. Ну, хорошо, я думаю, что мы с тобой сегодня справимся, я надеюсь на это. Смотри, я тебе дам одну сумму, за которую можно улететь в один из трех городов, который я тебе также протранслирую сюда. И тебе нужно понять, сколько стоит улететь, точнее, не сколько стоит улететь, а куда стоит улететь вот 72 123 рубля, окей?
1: Окей.
0: В общем, нашу сумму я тебе уже сказал, 72 123 рубля.
1: Ага.
0: Это прямой рейс эконом-классом в, внимание, Абу-Даби, в Севилью или в Рим.
1: Хо-хо-хо. Прям так.
0: Да.
1: Абу-Даби,
0: Севилья или Рим. Хочешь, я тебе подсказку дам? Не надо гуглить, тебе это не поможет.
1: Хочу.
0: Хочешь, для того, чтобы получила подсказку, тебе нужно признаться кому-то в любви.
1: Ну, я признаюсь мужу своему, Алексею.
0: Алексей.
1: Леша,
0: так.
1: Леша, я тебя люблю.
0: Леша, Марина тебя очень сильно любит, хочет подсказку и хочет выиграть приз. Смотри, подсказка звучит следующим образом. Там, в этом городе, находится самый наклоненный небоскреб в мире. Аж на 18 градусов он покосился.
1: Рим. Рим.
0: Ама. Так, Марина. В Риме, да, есть Пизанская башня.
1: Это Севиль, там наверное, 100%.
0: Смотри, этот небоскреб наклонен аж 4 раза сильнее, чем Пизанская башня.
1: Ага.
0: А вот. И где это?
1: Ну, Севиль.
0: Севиль — это солистка группы Arctic Asti.
1: Ага.
0: Смотри, Абу-Даби, Севилья, ага, или Рим. Выбирай.
1: Абу-Даби, все.
0: Абу-Даби выбираешь.
1: С точкой прям с такой, да.
0: С точкой. Интересно, интересно. Смотри, давай проверим, так ли это. Действительно, это Абу-Даби, Марин. Я тебя поздравляю и вручаю набор косметики от Фелингер, бренда европейского производства, которому доверяют визажисты на съемках и звездных мероприятиях. Поздравляю тебя. У тебя все получилось.
1: Спасибо большое.
0: Все,
1: спасибо.
0: Вместе у нас все случилось. Мужу большой привет. Твои лучи любви он услышал, но мы продолжаем. Через пару минут Леш Свик, стерва.
2: Реклама.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. Пау Сбербанк. Если

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-24-76-29. Город Москва.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: 10 утра в Москве. Love
1: News. Ипотека в России может стать дороже. Фильм «Одиссея» побил рекорд по сборам. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Ипотека в России может стать менее доступной, как пишет «Коммерсант». Крупные банки начали требовать включать в страховку жилья риски атак беспилотников. В противном случае финорганизация может отказать в выдаче кредита или повысить ставку по нему. Страховка в некоторых случаях стоит дороже до 20%. В Госдуме призвали ввести ограничения по возрасту в социальных сетях. Отмечается, что у детей до 14 лет нет критического мышления, чтобы фильтровать общение и контент. «Одиссея» Кристофера Нолана стала самым кассовым фильмом с рейтингом R за всю историю. Лента получила в прокате по миру почти 1,5 миллиарда долларов и обогнала картину «Дэдпул» и «Росомаха». Телеканал Муз-ТВ сегодня покажет «Биг Лав Шоу 2026». В телеверсию грандиозного праздника любви и музыки попали выступления Сергея Лазарева, Анны Асти, Нюши и других топовых исполнителей. Насладиться уникальными номерами с потрясающей графикой и эксклюзивной хореографией можно будет в 6:20 вечера по Москве. Возрастное ограничение 16+. Больше половины россиянок не готовы строить отношения с мужчиной, который платит ипотеку за недвижимость, где живут его бывшая супруга и дети. Еще один красный флаг, согласно проведенному исследованию, это жизнь с родителями ради накоплений на квартиру. При этом главная финансовая причина расставания – нежелание мужчины работать. В Токио открыли магазин, в котором нужно воровать продукты. Посетители платят 3200 йен за попытку и могут вынести все, что успеют за минуту, но только в том случае, если кража не попадет на камеры. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова.
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.
0: Спасибо большое, Галя, за интересные новости со всего мира. Но у нас есть еще одна классная новость у нашей дорогой подруги, любимой артистки Люси Чеботиной. Сегодня состоялась премьера песни «Горгона». Мы поздравляем Люсю с релизом. Ну и, конечно же, давайте прямо сейчас послушаем, как он звучит.

0: Гаргона от Люси Чеботиной только что в эфире Love Radio. Это была премьера. Еще раз Люси поздравляем. Ну а кто-то сомневался, что Люся выпускает хорошие песни? Никто не сомневался. Очень модно и стильно звучит Гаргона. Я уверен на 100%. Теперь это часто будем слушать в нашем эфире. Ну а пока что продолжаем. Элла Кали, Dive Into Me прямо сейчас.
1: Красавцы Love Radio. Летний сезон.

0: танцуем эту пятницу. Здесь в эфире Love Radio только что Ave, Meet Me in the Dark. Я Макс Фабиан, красавцы Love Radio с тобой. Конечно же, мы продолжаем наше утро, 10:21 в столице. И я напоминаю тебе, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, как мы это делаем прямо сейчас, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Рассказываю, что это. Это специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире, вот как в те самые нулевые, помнишь? Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем эфире. Ну а сам проект можно смотреть по четвергам в 4 часа дня по московскому времени и по пятницам в 9 утра. Категория 16+. Ну а мы же продолжаем. Послушаем Дебауса «Магнетик» уже через пару минут. Оставайся с нами.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё, Геленджик, Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: By India, Хчомот, Шаде здесь в эфире Love Radio только что прозвучала. Красивая работа, ну и мы с тобой тоже красиво прощаемся. Утреннее шоу «Красавцы Love Radio» уходит на выходные. Да, дайте мне, господа, выспаться. В понедельник я вернусь к вам, будет очень интересно. В два раза, я думаю, интереснее будет и веселее в понедельник. Ну а пока что до конца часа послушаем Two Colors, Safri Duo, Крис Десаранди, Cynical. Будет Madonna Dance 3. Ну а я, Макс Фабиан, останусь с тобой еще на 60 минут. Все, пока, классного дня. Ну как, пока. Погнали дальше.
1: Красавцы. Love Radio. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Москве 11. Love
1: News. ВКонтакте будет судиться с Apple. Россияне смогут оплачивать покупки цифровыми рублями без интернета. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Представители социальной сети ВКонтакте подали в суд на компанию Apple. ВК требует вернуть свое приложение в App Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда. Напомню, иностранная корпорация в одностороннем порядке удалила сервисы ВКонтакте из магазина приложений. Банк России планирует предоставить возможность оплаты цифровыми рублями без интернета, но это будет реализовано на следующих этапах развития новой формы валюты. Осенью закончится исследование технологического потенциала компаний, будут выбраны подходящие решения для цифрового рубля. В Москве 29 августа пройдет «Ночь кино». Акция состоится более чем на 80 площадках, в том числе в парках, музеях и библиотеках. Гости смогут увидеть не только самые популярные фильмы последних лет, но и новинки. Анна Хилькевич подарила своей дочери львенка на день рождения. Актриса пояснила, что Мария очень близка к природе, да еще и лев по знаку зодиака, так что теперь 8-летняя девочка будет смотреть, как растет животное, и ухаживать за ним. Пост Малон и Кристи Ли поженятся, а Джессика Альба сделала парную татуировку с дочерью. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что забегай. Кошка вернулась на день рождения хозяйки спустя 10 лет после пропажи. Животное сбежало во время переезда семьи в другой город. Владельцы не смогли отыскать питомца. Однако в один день хозяйки позвонили из ветклиники и сообщили, что нашли котейку по чипу. Пушистое создание сразу узнало свою семью при встрече. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Очень хорошо, когда такие истории с пропажей домашних животных финалятся очень положительно и позитивно. Я думаю, что позитивно сегодня будет очень много, тем более, что пятница и музыка в том числе. Дима Билан прямо сейчас.

0: место сегодня на вечер, на ночь себе. И вот, конечно же, хочу тебе предложить несколько крутых композиций, которые ты можешь добавить к себе в избранное. До конца часа с нами свежая работа Bizarre от Мадонны и Мартина Гаррикса. Чуть раньше Афропопа от Ханны «Любовь навсегда». Конечно, звучит, но и совсем скоро Another Talk to You Fit 50 for Ultra. Слушай Лав-радио и лови саундтреки настоящей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: песню прямо сейчас.
1: loveradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Locked Away от R-City, Адама Левина. Здесь в эфире Love Radio. В Москве ровно 11 часов 50 минут. И под такую красивую музыку мы завершаем наше утро по-московскому.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А это значит, что, ну, астрономически, мы пока что только астрономически врываемся во вторую часть этой пятницы. Впереди ее та самая выходная, выходное отделение, которого мы все очень сильно ждем. Я думаю, что все случится совсем скоро, если будешь с хорошим настроением продвигаться вперед по жизни. До конца часа вместе с нами Мадонна, Мартин Гаррикс и свежая работа «Бизар». Ну и завершим этот музыкальный отрезок треком «Ordinary» от Алекса Уоррена. Я же, Макс Фабиан, на этом тоже завершаю свой эфир и прощаюсь с тобой до понедельника. Услышимся, увидимся в утреннем шоу «Красавцы» Love Radio. Пока.
2: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Учитывая проведение акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
11: Никита и Мария Зайцева.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Yeah.

столице полдень. С большим музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio. В первые 20 градусы Кайли Миноук, Хабиб Шакира. На старте Алиф Арбен, Ирина Миллер, Body Talk.

0: Майская премьера группы «Градусы» на ресницах. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех, с кем проведем ближайшие 40 минут этого часа под занавес Бибер, Экси и Дэвид Гетта, Sad Girls. Ровно посередине Sump, My Body Isn't Ready. После короткой паузы Хьюги, Лемел, Энджел, Алджунейт, Moving to the Sun.
2: I'm moving to the sun. I did it on the...
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Осталось два вопроса: насколько глубоки твои

0: Теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Как будто мы с вами снова в нулевых оказались. За это ощущение спасибо Оливье Родриго, Bad Idea Ride. Только что в эфире Love Radio. Ну а мы с вами движемся, как всегда, вперед. И вот кого встретим по пути.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Завершим эти 60 минут вот в такой компании. В темпе точку поставит Биби Рекс и Дэвид Гетта. Set Girls под занавес этого часа. Немного раньше Мартин и Федук. Другие планы. И Калви Харрис, Реггин Бон Мэн, Джайант. Сразу после короткой паузы.
2: Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ЛГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умный ритейл». Москва. ЛГРН 117-784-726-1602. 6+. Учись о проведении акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12 плюс 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

пятница, 13:00. Темпо Сити, Зиверт, Бритни Спирс, Розе, Бруно Марс. Это немногие из тех, кто будет в первые 20 минут. На старте этого часа премьера Гаргона Люси Чеботина. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио. Большой привет!

Зиверт, ты слушаешь Love Radio.

0: Temba Siri, их большая работа Self-Aware в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Впереди самая разнообразная музыка, и вот что приготовили для тебя в ближайшие 40 минут. Баста и Майя Мишель, «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: За квадром часа британский дуэт AV, «Meet me in the dark».

0: услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Рады Лав Радио.
1: Народный обряд на женитьбу в яблочный спас начался вчера. Ну что нужно сделать? Обмакнуть яблоко в мед и сказать: как яблоко румянится, как мед сладится, так и мне жених богатый достанется. Проходит неделя, другая, ты знакомишься с миллионером, с миллиардером, все счастливо, он тебя обкладывает богатствами несметными, а потом ты просыпаешься.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Диджей Снэки, Джастин Бибер, Let Me Love You из 2016 года, который теперь уже как второй 2007, не так давно в сети вспоминали этот год и что в нем было такого. Ну, если кратко, давайте поностальгируем. Первые белые проводные наушники, которые в 2016 переживали закат и внезапно снова стали модными вот буквально недавно. Далее фотки с собачьими и кошачьими фильтрами, одежда с надписью «Трэшер», Ди Каприо, наконец, Оскар получил тогда же. В общем, это лишь самая малая часть вещей и событий, которые, с одной стороны, были совсем недавно, а с другой стороны, уже 10 лет прошло. Минутку ностальгии завершаем на этом, движемся дальше, и вот кого встретим еще до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот кто точку поставит, Calvin Harris, Disciples, How Deep Is Your Love, тоже из музыкального прошлого, Баста, Майя Мишель, Если Я Буду Танцевать, сразу после короткой паузы, и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе, здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: Угаран 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Шоу, на котором будут

0: лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Новая песня о любви.
3: Привет всем слушателям Love Radio. Это Баста.
4: На связи моя Мишель. Встречайте наш совместный трек «Если я буду танцевать».
3: Всем классного настроения.
2: В эфире Love Radio.

часа дня в столице. Джоэл Кори, Чарли Пут, Дэвид Гетта, Бибер Экса и многие другие появятся в первые 20 минут этого часа. Начнем его с отличного.

0: проведем ближайшие 40 минут этого часа. Алекс Уоррен, Fever Dream. Тэйм Импала и Дженни Дракула за экватором часа. И сразу после короткой паузы Медузы и Henry Camomile «Don't Wanna Go Home». Слав Радио, это саундтрек твоей мечты.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Production Method.
1: Музыка, в которую влюбляешься снова и снова.
2: Это Love Radio.
3: Like my favorite song going round and round my head.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: рандеву, каким мы его с вами знаем, или Deep in Your Love от Локи Биби Рекса только что в эфире Love Radio. Ну и теперь кратко расскажу о тех, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Прямо по занавес Алекс Уоррен, Fever Dream, завершит текущие 60 минут. Чуть раньше Леша Свики, Нюша, Пробуди и один из официальных саундтреков к минувшему чемпионату мира по футболу, его Макси Биа Энерджи. Сразу после короткой паузы.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран
3: 123-27-46-29. Город Москва, 18+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

15.00. Огромный привет лично каждому, кто продолжает этот день на одной волне с нами. В первые 20 минут Юлия Паршута, Тедди Суимс и многие другие. На старте Black Eyed Peas, My Humps. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь

0: Юля Баршута только что в эфире Love Radio. Уже 5 сентября артистка выступит в Зеленом театре на ВДНХ в Москве и исполнит свои главные хиты и другие треки. Категория 16+. Зрители просят подготовиться к выступлению, полному энергии и смыслов. Ну а я пока расскажу, кого еще услышим до конца этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Под занавес Зиверт, Эвер и Дерек Рилс. Давай на самый верх.
2: Давай на самый верх. Пойдем встречать рассвет, как тот.
0: Чуть раньше Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай. И после небольшой паузы Джон Саммит, Деволт и Джулия Чёрч.

Чи можна на chateaudetalu.rf. Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: окружает тебя повсюду. В автомобиле. Умной колонки.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Новая песня о любви.
1: Всем привет, слушателям Лав Радио. Меня зовут Акмаль. Встречайте мою новую песню под названием «Любовная».
0: В эфире Лав Радио.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану.

0: такой электропоп, который напрямую связан с 2010-ми, с чьим-то тинейджерством, которое пришлось на тот период. Вот эта ностальгическая вещь из 2011 года. Give me everything. Pitbull Neo, Afrojack и Neo. Только что в эфире Love Radio. Ну а вот кого еще услышим до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Не менее ностальгическая работа Happy. Pharrell Williams появится под занавес. Чуть раньше новинка «Давай на самый верх» Zivert Ever и Director Reels после короткой паузы. Ну и традиционно с актуальных новостей начнем новые 60 минут здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле. Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
5: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
7: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
8: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился.
12: А это получается кража со взломом до 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: столице 16:00. Love
1: News. Период добровольного погашения долга могут увеличить. Назван самый обсуждаемый мем в соцсетях. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России предложили увеличить срок, за который можно добровольно погасить долг после получения судебного постановления до 10 рабочих дней. Сейчас на это отводится 5. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова уверена, что даже при своевременной оплате перевод может задержаться из-за банковских проверок или обработки данных. В столице на вьетнамский Фукуок с 15 октября откроют регулярные рейсы. Полеты будут выполняться 2 раза в неделю. Сейчас перевозчик обеспечивает отправку самолетов из Москвы в Хошимин, а также в Ничанг из Москвы, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска и Новосибирска. В компании отметили, что третье новое направление является одним из самых популярных зимних курортов. Высокий туристический сезон здесь длится с ноября по май. В московском регионе прогнозируют температуру выше климатической нормы. В гидрометцентре заявили, что днем в выходные жителей и гостей региона ждет переменная облачность и кратковременные дожди. В субботу в столице воздух максимально прогреется до 23-25. Четверг, 20 августа, стал самым кассовым для российских кинотеатров за 7 лет, пишет портал «Кинобизнес». Основную часть выручки принес фильм «Человек-паук. Новый день». Отмечается, что при подсчете показателей новогодние праздники не учитывались. Ранее СМИ писали, что на фоне долгожданной премьеры картины о супергерое его фанаты по всей стране отправились в залы в известных сине-красных костюмах. Six Seven возглавил рейтинг самых обсуждаемых мемов в соцсетях. Он обогнал по популярности такие тренды, как «Черемшая советская эстетика», «Воздухан», «Верните мой 2016» и «Можно, а зачем?». Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе дня.
0: Дэвид Гетта, Биби Рекса, Амчи, Алиша. И это лишь немногие, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Леди Гага, Just Dance. У микрофона.

0: в эфире Love Radio. Ну и вот пришло время традиционное для того, чтобы рассказать, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ясно как на ладони. Вижу тех, кто отметится в ближайшие 40 минут. Самое время назвать. И вот лишь некоторые из них. Хьюгель, Moving to the Sun.
2: I'm moving to the sun. I did it all the time.
0: Another Talk to You. Также в ближайшие 40 минут. Temple City, Self-Aware под занавес этого часа и еще больше 100% хитов впереди. Оставайтесь с нами.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Рады Лав Радио.
1: Народный обряд на женитьбу в яблочный спас начался вчера. Ну что нужно сделать? Обмакнуть яблоко в мед и сказать: как яблоко румянится, как мед сладится, так и мне жених богатый достанется. Проходит неделя, другая, ты знакомишься с миллионером, с миллиардером, все счастливо, он тебя обкладывает богатствами несметными, а потом ты просыпаешься.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Эйт Макро и Спортс Кар только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, я по традиции появлюсь здесь, чтобы рассказать о тех, кратко, кто появится до конца этого часа. Tempor CV, Self-Aware, под занавес и поставит точку чуть раньше Артики Асти. Лампочки. В новом часе еще больше 100% хитов. И с 18 часов не пропустите подведение итогов официального чарта Love Radio Big Love 20 этой недели.
2: Реклама.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.

0: августа 2026 года включительно.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
16: Никита и Мария Зайцева.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 5 вечера.
1: Love News. Водители предупредили о новой схеме аферистов. Найдена причина тяги к сладкому. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники распространяют в интернете фишинговые сайты, где бензин и дизель предлагают на 20-30% дешевле обычного, якобы с доставкой или заправкой. Как выяснил ТАСС, после оформления покупки злоумышленники получают данные банковской карты и списывают деньги. При этом аферисты могут маскироваться под известные сети АЗС. В России с 1 сентября вступает в силу обновленный порядок диспансеризации. В частности, теперь врачи будут вносить в карту более подробные данные о липидном профиле пациента и проводить обширные анализы сердечных заболеваний. В московском Дептрансе рассказали о пробках из-за короткого рабочего дня. Наибольшие затруднения прогнозируются на внешней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе, ТТК возле улицы Сушевский вал, на Садовом кольце в районе Садовой каретной и Ленинском проспекте. Телеканал Муз-ТВ сегодня покажет Big Love Show 2026. В телеверсию грандиозного праздника любви и музыки вошли выступления Сергея Лазарева, Анны Асти, Нюши и других топовых знаменитостей. Вновь насладиться уникальными номерами с потрясающей графикой и эксклюзивной хореографией можно будет в 18.20 по московскому времени, категория 16+. Ученые объяснили, почему современного человека так сильно тянет на сладкое. Все дело в мозге. Для качественной работы ему первостепенно требуются не жиры или белок, а углеводы. Они, в свою очередь, распадаются до глюкозы, которая стимулирует когнитивные способности, сосредоточенность и усердие. Помимо этого, вещество поддерживает физическую активность. Самому старому человеку в мире исполнилось 117 лет. Британка Этель Каттерхэм отмечает свой день рождения с семьей и друзьями. Женщина занимает 13-ю строчку в списке самых долгоживущих людей в истории.
0: Пятница – тот самый вечер, когда посмотрим, как пойдет. Обычно заканчивается очень интересной историей, фотографиями, которые лучше в субботу утром побыстрее удалить. Это Дим Вебер, Love Radio, на старте Джерри Хауэлл, Мичико Латино.

0: Коста Лакоста в эфире Лав Радио, Черри Леди. Здесь, конечно, считывается парфюмерная эстетика Том Форд. Вишня, сладость, немного провокаций. Звучит красиво. Вообще, фруктовые комплименты девушкам требуют осторожности. Вишенка, можно, персик, еще куда ни шло. Маракуйя, ну, знаете, уже как будто познакомились в баре на Бали. Вот моя хурма, знаете, все, вечер романтикой перестает быть. Ну и особенно аккуратно с ягодкой. Там после 40 у слова начинается вообще своя карьера.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А эти треки ты услышишь в ближайшие 40 минут на любимой волне. Ближе к концу часа Five Star Family и Фарго. Перемотай. Чуть ранее The Bowser Magnetic. Ну а после рекламы Мари Краймери «Ты помнишь». Это Лав Радио, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Это была Ed Sheeran, ныне Shape of You. Вообще песня максимально честная. Эд сразу говорит, мне нравится твоя форма. Без этого вот у тебя невероятная энергетика. Я почувствовал особую связь. Нет, человек увидел, человеку понравилось. И ведь сработало. Миллиарды прослушиваний. Возможно, мы слишком усложняем знакомство, но хотя начинать диалог с «мне нравится твоя форма» я все-таки не рекомендую. Особенно, если вы встретились в очереди в МФЦ. Ну и, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно, категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: of Silence.
1: Это Disturbed и работа The Sound of Silence. И мне нравится сама идея взять песню под названием «Звук тишины» и сделать так, чтобы ее услышал весь танцпол. Это знаете, как сказать, я сегодня вообще никуда не собираюсь и через час уже быть главным человеком вечеринки. Кстати, оригиналу этой песни уже более 60 лет. Вот что значит хороший материал. Поколения меняются, а ему просто добавляют бас, и снова пятница. Дима Вебер, Love Radio.
2: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: В ближайшие 10 минут в нашем эфире Манс Цимерлоу с треком Heroes и Pussycat Dolls в содружестве со Snoopy Doggy Dog Badness.
3: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
6: We'll be right back.

0: Москве 6 вечера.
1: Правила приема в школы и детские сады изменят. Россиянки поделились ожиданиями о доходах своих мужчин. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В Минпросвещение скорректирует правила приема детей в школы и детские сады. Согласно документу, в первую очередь позиции по месту жительства будут предоставлять сыновьям и дочерям Героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Без очереди смогут зачислять детей полицейских и военнослужащих, погибших из-за ранений, полученных в зоне СВО. Россияне перед 1 сентября чаще выбирают подарочные сертификаты на практичные цели – на электронику, продукты, косметику и книги. Об этом сообщает Газета.ру. При этом самой популярной категорией в 2026 году остались маркетплейсы. Футбольные поклонники заполонили соцсети певицы Оливии Родриго. Исполнительницу хита «Good for you» поздравляют с переходом в клуб «Барселона». Все дело в том, что недавно ее ряды пополнил спортсмен испанской сборной Родриго Эрнандес, который давно отказался от интернет-публичности. Фанаты нашли ему достойную замену из-за схожести имени полузащитника с фамилией поп-звезды. Россиянки назвали комфортный доход мужчины. Это 150-250 тысяч рублей. Почти половина опрошенных дам считают, что именно представители сильного пола должны полностью обеспечивать семью. Делить все траты пополам готовы только 2% женщин. Среди самых отталкивающих мужских черт – азартные игры, скрытые кредиты, займы у друзей, жизнь от зарплаты до зарплаты и нежелание трудиться. Мужчина придумал себе необычное хобби. Он 7 лет оценивает скамейки. Британец в своем блоге отмечает дизайн, удобство и виды вокруг. За весь период своей работы он ни разу не поставил максимальный балл. Все изменила лавочка в Южном Глоштыре. Там началась его история знакомства.
0: Сегодня здесь все решают цифры. Главный музыкальный чарт недели Лав-Радио Big Love 20. У микрофона Дима Вебер. Узнаем, кто сегодня забирает первое место, а кому пора выпускать сборник золотых хитов.
2: Каждую неделю
3: мы ставим звезд на место.
2: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
3: Официальный чарт Лав-Радио.
2: Big Love 20.
3: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Ну что, начинаем. Ближайшие 2 часа будем заниматься тем, что обычно считается дурным тоном. Ну, а у нас частью шоу будем расставлять звезд по местам. Кто поднялся выше, кто немного потерял позиции, а кто сегодня обнаружит, что музыкальный Олимп, как и хороший ресторан, в пятницу вечером все-таки место не для всех. Ничего личного, исключительно цифры, музыка и немного нашего безупречного вкуса. Это Big Love 20, главный музыкальный чарт недели, Лав-Радио с Димой Вебером. И 1-20 мы, конечно, не ограничимся. Я отобрал для вас 6 самых горячих музыкальных премьер, настолько свежих, что даже музыкальные критики еще не успели объяснить артистам, что именно они хотели сказать своими песнями. Послушаем первыми, заодно немного попутешествуем без виз, чемоданов и человека впереди, который откидывает кресло сразу после взлета. Первая музыкальная остановка — Индонезия и топ-5 Apple Music. Бали мы полюбили давно, пришло время наконец узнать, что же там слушают, кроме шума океана и собственных мыслей на ретрите. Из тропиков ненадолго вернемся домой, заглянем в топ-5 Яндекс.Музыки, проверим, какие песни сейчас мы слушаем настолько активно, что алгоритмы уже знают о наших вкусах чуть больше, чем близкие друзья. Ну а там и до Греции недалеко. Шазам, Греция, 5 треков, которым греки сказали «Калиспера» между морем, оливками и, разумеется, бокалом вина. Но одной географией не ограничимся, путешествовать будем еще и во времени. В рубрике «Past Perfect» вернемся в 13-й и вспомним топ-5 Big Love 20. Эпоху, когда мы были моложе, а социальные сети состояли преимущественно из кофе, ног и закатов. Ну и высшая лига, топ-5 мирового Spotify, миллионы прослушиваний, вся планета и весь мир. В общем, музыкальный бизнес-класс, эконома здесь просто не предусмотрена. Ближайшие 2 часа проведем красиво, послушаем новое, посчитаем чужие успехи, немного попутешествуем и совершенно элегантно обсудим, кто сегодня сверху. Но прежде, чем расставлять звезд по новым местам, посмотрим, с каким музыкальным багажом они пришли к этой пятнице. Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».
3: Номер 9.
0: Мадонна, «Dance Theria».
3: Номер 8.
0: Адам Ламберт, Under the Rhythm.

0: Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
1: Номер 6.
0: Лифар Бен, Рене Миллер, «Body Talk».

0: Зиверт, «Газ».
1: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Номер 4. Шакира, «Бёрна Бой», «Дай-дай».

0: Диджей Годжо, Джейсон Деруло и Мелоди Мичико.
1: Песня номер один.
0: На прошлой неделе на первом месте Hughie Lemel Angel, Alternate More Than To The Sun. Ну что, с прошлой недели их разобрались. А теперь начинаем двигать мебель. Одно место в двадцатке уже освободилось. На прошлой неделе Dati и Take Me There были на 19-й строчке. А сегодня покидают Big Love 20. Название, кстати, оказалось пророческим. Take Me There. Его действительно куда-то забрали, правда, за пределы нашего чарта. Dati. Спасибо за музыку, а мы двигаемся дальше. Свободное место долго пустовать не будет, а теперь начинаем считать новую двадцатку. И на 20-м месте сегодня Сергей Лазарев и Полина Гагарина. За неделю сразу минус 5 позиций с 15-й строчки на 20-ю. С таким названием хочется верить, что это не падение, а просто очень драматичный путь к счастливому финалу. Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Happy End.

17 месте Ариана Гранде «Hate There I Made You Love Me». Название «Длинные отношения», судя по всему, тоже были непростые. Но если приходится объяснять любовь шестью словами, то там уже пора подключать семейного психолога. Ну а мы поднимаемся выше, и здесь климат резко меняется. Из эмоционально сложных отношений отправляемся туда, где море, солнце и единственная серьезная дилемма — успеть на закат или заказать еще один апероль. 18 место. Gayazov's Brothers. Santa Lucia.

17-я строчка Gazov's Brothers, ну а у нас время абсолютной премьеры. Следующий трек заглавный на новом альбоме одного из главных электронных продюсеров. Концепция соответствующая. Когда мечты уже сбылись, пора формулировать новый успех. Все-таки, знаете, требует хорошего планирования. Саму пластинку музыкант открывает не песней, а медитацией с известным австралийским автором практик для сна и расслабления. Очень в духе 26-го года, если раньше альбому требовалось эффектное интро, теперь правильное внутреннее состояние. Rehab, Dream Inside a Dream.

0: Вот такая абсолютная премьера. Rehab явно решил, если уж мечтать, то сразу международно. Мы, собственно, тоже мелочиться не будем. Переносимся в Индонезию, страну, где Бали давно уже стали почти отдельным районом Москвы. Только с океаном, виллами и гораздо более убедительным велнесом. Проверим, что звучит там, пока кто-то ищет себя на ретрите, а кто-то уже нашел и снимает об этом сториз. Топ-5 Apple Music Индонезия прямо сейчас.
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Backstreet Boys, Shape of My Heart, 5 место. Номер 4, Оливия Родриго, Job Deed. На третьей позиции Акбар Чалай, Минзги, Астага Берканда. Второе место на Айкила, MMG My Mind. Ну а номер один в Индонезии Тулус, Техи Джао. Выглядит топ-5 Apple Music Индонезия. Ты слушаешь Love Radio. Это чарт Big Love 20.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

Дима Билан и Анастасия сегодня на 16-й строчке, неделю назад были на 10-й. Эпилог. Судя по динамике, решил полностью соответствовать названию и постепенно приближается к финальным титрам. Ну а впереди у нас абсолютная премьера. Эта песня называется «Let me forget you». «Позволь мне забыть тебя». Очень элегантная просьба после расставания. Никаких длинных сообщений, выяснений отношений. Просто официальное заявление на эмоциональное освобождение. Уирнер и Ларин, «Let me forget you».

0: Вот такая абсолютная премьера Let Me Forget You. Просьба забыть красиво оформлена, теперь осталось только выполнить. Хотя музыкальная индустрия знает лучший способ забыть человека, написать о нем песню и потом исполнять ее следующие, ну, лет 10 минимум. В твоих динамиках Love Radio — это главный музыкальный чарт недели Big Love 20, и я, Дима Вебер. Теперь посмотрим, что прямо сейчас особенно активно звучит в российских плейлистах. 5 песен, которые оказались выше остальных в Яндекс.Музыке. Музыкальный пентхаус, прекрасный вид, престижный адрес и никаких свободных мест.
1: ТОП-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Пятая строчка у Саяна, Мальборо. За четвертую позицию по-прежнему крепко держится Беовульф, Феникс. Третью позицию никому не отдает Зиверт и работа Газ. Поразительная стабильность. На второй позиции Мия Бойко, Экспонат. Хотите удивиться? На первой позиции By India, Хчо, Мод, Шаде. Так выглядит ТОП-5 Яндекс.Музыки. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20. С тобой Дима Вебер. Едем дальше.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

на 15-й строчке Somber, My Body's in Trade, неделю назад был на 11-й. Судя по движению вниз, тело действительно оказалось не готово, чарт название песни воспринял слишком буквально. Зато на 14-м месте совсем другая динамика. Айова за неделю поднялась сразу на 4 позиции с 18-й строчки. Вот здесь организм, настроение и амбиции явно в полном порядке. Айова, мы.

0: на 13 строчке Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Неделю назад были на 7-й, минус 6 позиций. Но драматизировать не будем, среди счастливых людей вообще не принято слишком долго смотреть на цифры рейтингов. Это, во-первых, портит настроение, а во-вторых, портит цвет лица. Тем более, сейчас цифры будут совсем другие. Личный топ-5 Адель Вигель. 5 треков без сложной математики и алгоритмов.
1: Топ-5 песен Адель Вигель. На этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Адель Вигель, и сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-е место я поставила трек, которому в этом году исполняется 10 лет, а он продолжает быть хитом. Это Мияги Эншпиль и Рамдига «I Got

На четвертом месте мой трек «Прощай». В ней есть и попытка отпустить человека, и понимание, что сделать это сложно. Мне нравится ее честность. Бронзу я вручаю тандему Билли Айлиш и Халид. Их совместная работа «Лавли» завораживает и пробирает до мурашек.

Шаде этим летом, скорее всего, пережила новый всплеск популярности в нашей стране из-за всем известного трека. Ее песня «Love is Found» и у меня оказалась на втором месте. А вершину сегодня я доверяю своей новой песне «Осколки». Это очень эмоциональная история, когда от отношений остаются осколки, но каждый из них напоминает о чем-то важном.

0: тобой на волнах Love Radio была Вегель. До встречи.
1: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026.
3: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». А

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.

0: 22 августа 2026 года включительно.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
9: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные «Ашан 12 цветов» всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

12 строчке Хабиб «Моя малышка». Неделю назад был на 16 плюс 4 позиции. Малышка явно знает себе цену и постепенно перебирается поближе к VIP-зоне нашего чарта. На 11 месте Ave «Meet Me in the Dark». Неделю назад трек был на 14 месте.

0: Это Ave, Meet Me in the Dark, 11-я строчка чарта Big Love 20. Ну что ж, сейчас еще раз соберем всю десятку с 20 по 11 место в одном звучании, а затем продолжим.
1: Номер 20.
0: Тут Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Трек Happy End. Ариана Гранде, Hey There, I Made You Love Me.
1: Номер 18.
0: Gayazov's Brothers, Santa Lucia.
1: Номер 17.
0: Моя Мишель на малиновой луне.

0: Номер 13.
1: Филатов и Кэрос среди счастливых людей.
0: Номер 12.
1: Хабиб, моя малышка.

0: Москве 7 вечера.
1: Поведение школьников начнут оценивать. Названы тренды осеннего макияжа. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с нового учебного года начнется эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение. В нем примут участие все регионы, по 10 школ от каждого субъекта. Об этом напоминает news.ru. Учитывать будут дисциплину, общение с окружающими, учебную активность и участие в общественной жизни. Киберспециалисты обнаружили вредоносную программу, нацеленную на мультимедийные системы автомобилей. Так, мошенники устанавливают ПО на головное устройство машины, где оно работает в фоновом режиме. С его помощью аферисты могут выводить нежелательную рекламу, закачивать другие зараженные файлы и получать сведения о гаджете. В осенний макияж не стоит добавлять плотный контуринг, считают бьюти-мастера. Как выяснила газета.ру, в 2026 году лучше отдавать предпочтение мягкому скульптурированию, чтобы выделить натуральные тени без резких границ. Нежная кремовая текстура поможет деликатно подчеркнуть черты лица и сохранить эффект сияющей кожи. Для создания отдохнувшего загорелого вида эксперты советуют использовать бронзер и румяна в ягодных оттенках. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Создатели байопика о Майкле Джексоне во второй части фильма хотят затронуть историю с публичными обвинениями, которые появились в 1990-х. По словам актера Джафара Джексона, сыгравшего своего дядю в ленте, зрителям покажут эти события через призму самого поп-короля. Это были новости Love Radio.
0: Второй час Big Love 20. На этой высоте воздух разряжен, конкуренция выше, а места заметно дороже. Впереди главная десятка недели и ответ на самый важный вопрос. Кто сегодня номер один? С тобой Дима Вебер. Продолжаем.
2: Официальный чарт Love Radio. Big Love.
0: Ну и прежде чем узнаем имена лидеров сегодняшнего чарта, еще одна абсолютная премьера. В греческой мифологии Горгона одним взглядом превращала людей в камень. В 2026-м все значительно эстетичнее. Для сильного эффекта достаточно хорошего трека, идеального мейка и правильного света. Название Люси определенно подходит. Красота с характером, взгляд с последствиями. Все как мы любим. Люся Чебосина, Горгона.

десятой строчке Адам Ламберт, Under the Rhythm, неделю назад был восьмым, всего один шаг вниз. Практически сменил столик, но остался в том же ресторане. Зато на восьмом месте эффектное появление без долгих церемоний Биби Рекса и Дэвид Гетта. Новички Big Love 20 и сразу в топ-10. Вот что значит правильный вход. Пока остальные поднимаются по лестнице, эти двое сразу попросили лифт в пентхаус. Sad Girls, восьмое место.

0: что ж, самое время закрепить пройденный материал. Восьмая позиция — Ли Фарбен, Рене Миллер, работа «Body Talk». Ну а на седьмой строчке — Биби Рекси и Дэвид Гетта с работой «Shit Girls». Новички нашего чарта, которые влетели на этой неделе быстро, стремительно, гордо и, конечно же, заметно. Ну а прямо по курсу еще одна новинка. Абсолютная премьера. Здесь сразу три имени. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Состав уже звучит как событие. Ваня отвечает за новое поколение, Мальбек и Сюзанна за тот самый стиль, который невозможно спутать. Трек называется «Отражение», и союз получился очень символичный. Иногда, чтобы увидеть себя с новой стороны, достаточно правильно подобрать компанию.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
2: Знаешь,

0: Расскажи, что тебе снится.
1: Как тебе наше сегодня?
0: Ты заберешь мои мысли.
1: Я снова не чувствую боли.

0: Вот такое отражение Ванна, Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Абсолютная премьера на волнах Афрадио. Ну а далее топ-5 Шазам Греция.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятая позиция. Анотра, 54 Ultra, Talk to You. На четвертой строчке Анкара Экос, Бенал. Третью позицию в греческом Шазаме занимает Дати, Take Me There. На второй позиции Хьюгелин Солта, Джамайка. На первом месте Хьюгель, хедлайнер всех треков, и Маэлен Энджел, Alternate, Moving to the Sun. Так выглядит топ-5 Шазам Греции. Ты слушаешь Love Radio Chart Big Love 20.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик, Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Той строчке Шакира и Дорна Бой «Дай-дай» неделю назад были четвертыми, минус две позиции. Ничего критичного на такой высоте, даже шаг назад все еще выглядит как вид из президентского люкса. Ну а пятое место «Мадонна» «Дэнстерия» неделю назад была девятой, плюс четыре позиции за семь дней. Впрочем, когда ты «Мадонна», движение вверх — это не амбиция, это соблюдение протокола.

Пятое место остается за Мадонной. Время добавить еще одну абсолютную премьеру. Название трека переводится как «Ты меня знаешь». Очень уверенное заявление. Уровень знакомства, когда светская беседа уже не требуется. Можно сразу переходить к главному. Международный союз турецкого продюсера и британского вокалиста. Похоже, география у хорошей музыки окончательно стала формальностью. Бурак ИТР и Брайан Мескал, «You know me».

0: You Know Me, абсолютная премьера в рамках чарта Big Love 20. Новинку услышали, теперь немного музыкального винтажа. Причем того возраста, когда это уже не старая, а архивная коллекция. В Past Perfect сегодня 2013 год, время, когда Майли Сайрус выпустила Wrecked Ball, Daft Punk, Get Lucky, а слово Reels еще никого не заставляло срочно доставать телефон. Посмотрим, кто в тот момент находился на 5 верхних строчках Big Love 20 и проверим главное правило хорошей музыки. Действительно ли настоящим хитам возраст идет исключительно на пользу?
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Stromae, Papa Toa.
2: Номер 4.
0: Daft Punk и Pharrell Williams, Get Lucky. Naughty Boy, Sam Smith, La La La.
2: Номер 2.
0: A Little Party, Never Kill Nobody.
2: Песня номер 1.
0: Avicii, La La La, Wake Me Up. Так выглядел топ-5 чарта Big Love 20 в 2013 году, но мы возвращаемся в актуальную версию. Это Love Radio.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

На четвертой строчке Зиверт, «Газ». Неделю назад была пятой, плюс одна позиция. Название обязывает направление выбранное исключительно наверх. Ну а третье место — это DJ Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди, «Мечика». Неделю назад были вторыми, сегодня уступили одну строку.

0: второй строчке Люся Чеботина «Зеленые глаза». Неделю назад была третья, еще один шаг вверх, и вид отсюда уже практически безупречный. Имя лидера Big Love 20 пока ставим за закрытыми дверями, а сами на несколько минут выйдем на мировой уровень топ-5 глобального Spotify. Миллионы прослушиваний, вся планета и всего 5 мест. Музыкальный бизнес-класс эконом здесь просто не предусмотрен.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятая строчка — Malcolm Todd, Earrings. 4. Ariana Grande, Purple. 3. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Вторая строчка — Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Первая позиция — Shakira, Burna Boy, Die Die. Так выглядит топ-5 мирового чарта Spotify. Ты слышишь Love Radio, это чарт Big Love 20.
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Клио с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: была еще одна абсолютная премьера. Клава Кока и Джонни Журавли. Дуэт получился настолько романтичным, что даже статус «Все сложно» рядом с ним выглядит недостаточно драматично. Имя лидера Big Love 20 пока сохраняем в секрете. Хорошая интрига требует правильной выдержки. Прежде чем открыть первое место, еще раз посмотрим, как сегодня расположились треки с 10 по 2 строчку. The Bossa, Magnetic.
1: Номер 9.
0: Адам Ламберт, Under the Rhythm.
1: Номер 8.
0: Оливер Бен, Рене Миллер, Body Talk. Дэвид Гетта и Бэби Рекса, Sad Girls.
1: Номер 6.
0: Шакира, Burna Boy, Тай-Тай.

0: Madonna, Dance Theria. Зиверт, газ.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет. Я.
2: Номер 3.
0: DJ Gojo, Jason Derulo, Melody, Michiko.

Люся Чеботина. «Зеленые глаза». Вот мы и добрались до главной точки сегодняшнего Big Love 20. 19 мест уже позади, остается одно, то самое, ради которого всю неделю особенно приятно смотреть на цифры. Неделю назад они уже были первыми и сегодня решили ничего не менять. Когда место идеально подходит, зачем искать другое? Hugel, Email Angel, Ultranate, Moving to the Sun. Первое место на этой неделе.

0: Москве 8 вечера. Есть вечера, которые проходят по плану, но лучшие обычно начинаются со слов «Есть идея». Вдохновляйся вместе с нами. Далее «Big Love Dance». Это Love Radio. С тобой Дима Вебер. Даю слово DJ Lighto.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big

0: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Love Radio. Реклама. Телефон в Москве. 8495-925-3317.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Лады Лав Радио.
1: Народный обряд на женитьбу в яблочный спас начался вчера. Что нужно сделать? Обмакнуть яблоко в мед и сказать: как яблоко румянится, как мед сладится, так и мне жених богатый достанется. Проходит неделя, другая, ты знакомишься с миллионером, с миллиардером, все счастливо, он тебя обкладывает богатствами несметными, а потом ты просыпаешься.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: это грустит, мы выбираем правильный ритм. Это Big Love Dance. С тобой Дима Вебер, DJ Light. Классного настроения, делай громче. Пускай эти выходные запомнятся надолго.
1: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так, вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут

0: на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Москве 9 вечера. Пятница набирает обороты. Если вечер пока тебя не удивил, не торопи его, он только разогревается. Дима Вебер, Love Radio, далее Big Love Dance. Лучшие хиты в твоих динамиках. DJ Light, жги.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и стопроцентно танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big

0: Ты слушаешь Love Radio, это Big Love Dance. Надеюсь, вечер выбран на правильной волне. Классного настроения. Двигаемся далее.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru. Т-банк 0+.

Москве 10 вечера. Пятница – день, когда после работы сразу домой. Эта фраза звучит очень смело. Дима Вебер, Лав Радио, классного тебе настроения. Первый в часе Тедди Суимс и работа Мистер Ноу Ролл.

0: были Басты и моя Мишель, если я буду танцевать, и вообще танцы один из самых честных способов проверить отношения. Потому что, ну, говорить «я тебя принимаю любым» очень легко, а ты попробуй сохрани это чувство, когда человек на свадьбе выходит в центр круга и начинает показывать все, чему его научили корпоративы с 14 года. Вот там и проверяется настоящая любовь. Если после этого тебя все еще снимают, они делают вид, что вы незнакомы, держитесь за этого человека, у вас наверняка все серьезно.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а далее треки, которые поддержат градус классного настроения. Ближе к концу часа Зиверт, Эвер, Директор Илс. Давай на самый верх.
2: Давай на самый верх. Пойдем встречать рассвет, который...
0: Чуть ранее Никита Киос и «Случай».
3: А давай не будем думать, что же нам с тобой принесет. Случай.
0: Ну а после рекламы Шакира и Берна Бой. Дай-дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Лады Лав Радио.
1: Народный обряд на женитьбу в яблочный спас начался вчера. Что нужно сделать? Обмакнуть яблоко в мед и сказать: как яблоко румянится, как мед сладится, так и мне жених богатый достанется. Проходит неделя, другая, ты знакомишься с миллионером, с миллиардером, все счастливо, он тебя обкладывает богатствами несметными, а потом ты просыпаешься.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Это Тейлор Свифт. Look what you made me do. В общем, название песни — идеальная фраза человека, который уже все решил, все сделал, и теперь аккуратно назначает виноватого. Посмотри, до чего ты меня довел. Ну а дальше может быть абсолютно что угодно. Новая стрижка, удаление совместных фотографий или внезапная поездка на Бали. Ну а самое опасное, когда человек после расставания говорит: «Да я вообще ничего доказывать не собираюсь». А через 3 дня у него новая жизнь, новая фотосессия и сторис с подписью «Спасибо за урок». Вот это я понимаю. Это не месть, это ребрендинг. С вами был Дима Вебер. Всем классного настроения. В ближайшие несколько минут в ваших приемниках Риана, Russian Roulette, Gorillaz, Feel Good and Incredited. Ну а завершите Zivert Ever и Directorals. Давай на самый верх.
1: Amen.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121 27 4 76 29. Город Москва.

Москве 3 часа ночи. Лав Радио.